мне найти для тебя слова, для тебя слова, моя Москва. Как рассказать о тебе, Москва, моя любовь?